обваливается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.

0: Какие сюрпризы изменили скорости на сетку?
1: Второй и четвертый.
0: Так, скорость увеличивается на сетку, увеличивается. Это будет нормально. 30 секунд осталось.
2: Осталось всего 3 секунды. За сигнал от радара посмотрите вниз.
3: Is it organic?
4: I think so. I'll bring the probe blower. 26, 28, 143, 16, 143, 26, 80, 70, 60.
3: It's down in that crater.
4: 50, 40.
3: There.
4: 30, 28, 26, 24, 23, 21, 20.